0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Внизу недра, сверху кедра. Между

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: земле!
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым.

сожалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охваченный.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами.

также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутин.

Шансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще

0: радио «Шансон».
1: Она его по-прежнему ждет и совместные фото хранит. Может быть, он еще позовет, может быть, позвонит, позвонит.

был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС.

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!
2: Сык,

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить команду абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция». Отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

сотню тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов. Пишу письмо, где нет секретов. Пишу тебе в холодной тьме. Пропали чувства, нет ответов. Шахтеры в угольной тюрьме. Мы в стороне от всех миров. Все мысли только о тебе. Здесь нет ни солнца, нет цветов. И каждый пишет сам себе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ого, у вас трое!

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. О, НКК АЗ-68.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Тенет Т8 – это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Тенет Т8 – для новых моментов. От 2 миллионов 705 тысяч рублей. Подробности в Тенет Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

мне не слаще и не горше. В этом клубе, кабаке, я гляжу на стриптизершу и верчу коньяк в руке. На бедре ее наколка, змейка свитая в петлю. Я гляжу на змейку долго, я забыл, кого люблю. Мой коньяк совсем не пьется, перегретый об ладонь.

о любви на клочке папиросной коробки, полутемный подъезд, что впервые нам дверь отворил, и стихи

0: быстро, безопасно.
1: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную доп-выгоду 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на «Хавейл» и «Чанган» в «Диалог Авто». Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
3: Не отвертан. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: «Звезды на ладони» в эфире «Хорошего радио», в том числе и в качестве позывного. Это композиция для музыкального гороскопа по утрам утренним шоу. Придется немножечко потерпеть с завтрашнего дня. Ребята ушли в отпуск, ну, можно считать, уже ушли, и вернутся только ко дню рождения радио «Шансон». В студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Пока на повестке дня в воскресенье с хорошими песнями.
1: Любовь забыла наши имена и заблудилась в дальней стороне. Но знаешь ты, я до сих пор одна. Я верю, ты тоскуешь обо мне.

О том, чтобы сердце свое отдать, так что совпало в этом часе, много песен зазвучит. «Ты не суди меня» появилась в эфире. А еще непосредственно после «Со мной до конца» будет «Обожгла любовь», будет «Только ты», и сердце бьется в закрытую дверь. Потому что музыки много, а шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

На волне хорошего радио «Артобстрел», в смысле бомбардировка красивыми нотами, но вот в том же духе. И продолжим, но уже с вокально-инструментальным ансамблем «Волга-Волга» и Владимиром Шахриным. В ночь с пятницы на субботу «Волга-Волга» отыграл ночной концерт на фестивале «Улетай в Удмуртии». Проливной дождь, причем многотысячную толпу, не смутил. Вместе с музыкантами встретили в итоге рассвет. А после этого ансамбль накануне же перелетел в Калининградскую область поздравить с Днем города Полесск. Ну, к этому рассказу еще добавим немножечко географии. Волга и Кама на радио «Шансон».

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция.

0: 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Есть еще порох. Название композиции на волне шансона. Валерий Курас пропел. Есть еще деньги. Так погуляем, у кого как получится. Вот Алена Петровская говорит, что в отпуске, но там и в такое время, где проливные дожди. Ну, надеемся, что дождь не будет идти вечно. Сердце бьется в закрытую дверь. Слушаем на шансоне.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
2: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

0: Радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Он закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций медика, рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями. По словам Власова, новый стандарт отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи. В России запустят маркировку частных клиник и магазинов. Это поможет клиенту избежать похода в серую медорганизацию или торговую точку, заявил представитель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Пациенты смогут сканировать QR-код на входе в здание и проверять лицензию в системе маркировки. Речь о публичном цифровом профиле, который позволяет проверить добросовестность учреждения. В Москве идет пилот проекта примерно на 40 точках. 4 предмета станут обязательными для студентов всех вузов.

Накануне на Москву обрушился очень сильный ливень, действовал желтый уровень погодной опасности. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19, давление 741 миллиметр ртутного столба, днем дождь до плюс 21. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

в этом часе у нас будут такие песни посвящения. Во-первых, студентку послушали только-только на радио «Шансон». Будет еще королева студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. И отдыхаем, и слушаем хорошие песни вместе сообща. Календарь нам показывает 12 число, 12 июля. Ну, практически макушка лета.

Барышня Черешня в эфире Хорошего Радио уступает место Алле Рид. Только-только Алла выпустила видеоклип на песню «Тату на сердце». Будете смотреть эту видеоработу, увидите, что в клипе Алле таки удалось укротить силу четырех стихий.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: сразу спешу.
1: За горьким вкусом Бузины на волне хорошего радио песня «Ошибка» зазвучит Игоря Слуцкого. И, между прочим, прямо перед этими выходными выложили на официальной страничке шансона в соцсетях видеозапись, как Игорь Слуцкий приходил к нам в программу «Живая струна».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами.

0: просто шутка.
1: Ну, для грусти и вправду есть место. Всю эту неделю в больнице после тяжелой операции находится Виктор Третьяков. Концерты нынешнего месяца перенес на август. Пожелаем артисту скорейшего выздоровления. Но и сам он уже на связи и верит в лучшее, а ведь это главное. Проводник на радио «Шансон».
2: Все непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно в левом ухе светит.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: Радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Новый порядок расчета средней стоимости запчастей по ОСАГО вступил в силу. Документ утвердил Центробанк, пишет «Российская газета». Нововведения заработают при актуализации справочников Союза автостраховщиков, начиная со следующей версии с 19 сентября. Сейчас действует старая версия. Согласно указанию ЦБ, средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Ожидается рост средней выплаты по ОСАГО на 8-10% и плавное подорожание полиса ОСАГО. Минпросвещение выпустило рекомендации по компьютерным детским играм. Ведомство рекомендует выбирать обучающие, спасательные или развивающие сюжеты, предварительно проверенные на безопасность. Об этом сообщает ТАСС. Ранее исследование показало, что свыше 80% родителей в России считают игровую зависимость детей серьезной проблемой. Лишь 12% воспринимают ее как неизбежную часть современной жизни. В России сейчас в самом разгаре сезон максимально низких цен на черешню. В начале июля на прилавки поступает основной отечественный урожай из южных регионов, заявил агентству ТАСС исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. Кроме российских поставок, черешню к нам привозят из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Ранее сообщалось, что объемы продаж черешни сократились в России в начале лета в среднем на 15%. Самыми популярными у российских автопутешественников этим летом стали маршруты на Байкал, в Горный Алтай, а также из Санкт-Петербурга в Москву. Среди новых направлений регионы Русского Севера и Северного Кавказа, сообщил президент Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев. Он добавил, что число туристов, путешествующих на автомобильном и мототранспорте, вырастет до 50 миллионов к 2035 году.

«Северную ночь» звучала композиция на волне хорошего радио в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Общаемся с вами в воскресенье 12 июля, в выходной. И на подхвате у нас композиция под названием «День рождения мамы». Ну и как напоминание вам, что если какие-то замечательные события в жизни вашей или ваших родных происходят, все это можно донести до нашей программы только для вас. В 15 часов по московскому времени ближайшее обязательно будет в эфире. Поздравим, привет и передадим.

Это была донская бравада на радио «Шансон», ну а примерно через полмесяца будет и омская бравада. Дело в том, что 1 августа Омск отметит День города, и Андрей Державин пообещал, что горожан с этим праздником обязательно на Соборной площади 1 августа поздравит. Ну а Катя Катерина будет звучать на хорошем радио в исполнении артиста.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрум.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.
3: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

0: кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Открытка – название композиции, которая побывала в эфире «Хорошего радио». Если хотите правильно встречать каждый новый день грядущей рабочей недели, вот чтоб каждый день как открытка, поступайте согласно идеям Жеки, а именно считает Евгений Григорьев, что залог позитивных и удачных трудовых будней – это что? Правильно, вкусный и полезный завтрак. И тогда жизнь будет прекрасна и удивительна на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Так же получается, что в эфире хорошего радио вот эта девочка Лето сейчас превратится в девушку за рулем, но как ни крути, какие бы желания у девушки Лето не появлялись, все равно однажды, 1 сентября, она превратится в девочку осень. А осенью у нас, конечно, другие задачи, другие интересы и совсем другая жизнь. Но точно ярче эту осеннюю жизнь сделает наша всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Мы встречаемся 14 ноября на столичной лайф-арене. Много-много артистов, еще больше песен. А это значит, что нас ждут с вами несколько часов незабываемых энергичных танцев. Самые доступные билеты на танцпол, кстати говоря, где можно стать частью большого музыкального праздника. Так что запасайтесь билетами, но помните, возрастное ограничение 12+.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Шансон.
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские рыбаки могут получить возможность добывать и поставлять в рестораны и магазины свежего, а не замороженного тунца. Об этом рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Согласно проекту приказа Минсельхоза, допустимый улов на тунца в Восточно-Сахалинской подзоне будет установлен уже на следующий год. Это означает, что пробные партии могут появиться на российском рынке менее чем через год. Зверев пояснил, что ранее отечественные рыбаки добывали тунца в открытых районах Мирового океана в сотнях миль от российских портов, поэтому доставлять его на внутренний рынок возможно было в замороженном виде. Если удастся организовать промысел ближе к берегу, на внутреннем рынке появится свежий тунец. Цены на премиальную курортную недвижимость на побережье Черного моря могут увеличиться на 10% к концу года. По данным аналитиков, спрос в крупнейших бухтах побережья Краснодарского края постепенно смещается в сторону качественных проектов в локациях с ограниченной застройкой, например, в Геленджике. На первичном рынке Кубани сегодня представлено 17 тысяч лотов. Наибольшее количество новостроек сосредоточено в Анапе – около 8 тысяч. На втором месте Новороссийск – там представлено 5,5 тысяч квартир и апартаментов. В Туапсе – более 2,5 тысяч. В школах Подмосковья на кибер-уроках научат цифровой безопасности и защите данных. Пилотный проект стартует с 1 сентября. Он охватит 215 школ, в которых обучаются более 50 тысяч учеников разных возрастов. Пилот не будет повторять программу информатики, сообщила агентству ТАСС вице-губернатор Московской области Людмила Балатаева. По ее словам, цель курса по киберобразованию – дать практические навыки в цифровой среде, как защитить свои данные, не попасться на уловки мошенников, критически относиться к информации и ответственно использовать искусственный интеллект, как помощника, а не как способ списать. Предполагается, что кибер-уроки займут 1 час в неделю во внеурочное время. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +18. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ну, с одной ночкой мы уже распрощались, до другой ночки еще далековато, так что огонь солнца нам сегодня обеспечен. Ну, кому как с погодой повезло, по крайней мере, день световой, это уже хорошо. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Как напоминание, что лето – это маленькая жизнь, даже невзирая на погоду, все равно это другой сезон, когда иная жизненное существование. Ну а в эфире хорошего радио всегда погода отменная. Музыки много. Шансон один.

месяца уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

Работа, конечно, важна, но человеку и отдых тоже нужен, очень нужен. И мы предлагаем вместе с нами отдохнуть в октябре на легендарном фестивале «Бархатный шансон». Приедет Михаил Шафутинский, Султан Лагучев будет, Алексей Брянцев пообещал приехать, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев и не только. Все подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый «Джили EX5 EMI» двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный «Джили EX5 EMI» с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в «Джили Диалог Авто». На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

0: Я тебя люблю.
1: Матерую любовь на радио «Шансон» сменит композиция «Кореша» в исполнении Александра Розенбаума. С пятницы до сегодняшнего вечера в Суздале в излучении реки Каменки фестиваль байкеров. Ну, разумеется, там и музыкальная площадка для тех, кто старше 12 лет. Вот там сегодня Александр Розенбаум обещал выступить. И у нас в эфире тоже появится.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочисленные

Все как надо в жизни у Алексея Петрухина. Представил новую свою песню в нашем эфире под названием «Одно небо на двоих». И с чувством выполненного долга на этой неделе улетел туда, где солнце, море, пальмы. В общем, Алексей Петрухин в отпуск отправился. А у нас на волне шансона дальше «Любовь хулигана». Чуть позже песня «Мама» зазвучит.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Радио
1: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию независимых профсоюзов России. Там объяснили, что такая причина должна считаться экстренным и форс-мажорным обстоятельством. Необходимо своевременно уведомить руководителя об опоздании, указав причину. Начальство может потребовать подтверждающие документы. В случае претензий со стороны руководства рекомендуется обратиться в профсоюз. Грибной сезон начался в Подмосковье. В регионе уже можно найти подберезовики, сыроежки и лисички, рассказал РИА Новости биолог Максим Дьяков. Он отметил, что грибной сезон в Московской области продлится до появления снега. Ожидается активный рост подосиновиков и маслят. Они уже начали появляться в отдельных районах. В Росприроднадзоре рассказали, что самыми грибными местами в Подмосковье в июле стали Богородский округ, леса вокруг Егорьевска, Старая Купавна, а также Щелковский и Волоколамский городские округа. За белыми грибами рекомендуется отправляться в Коломну, Чехов или Дмитровский район, а лисички чаще всего встречаются в Нарофоминске, Мытищинском лесопарке, в окрестностях Орехово-Зуево и Луховиц. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на выходные понедельник – 76 рублей 66 копеек, евро – 87,67, юань стоит 11 рублей 30 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +19, дождь. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: Зачем же начинать каждый вечер с нуля? Начинайте любой момент своей жизни с хорошей музыки и с хороших песен. Для этого просто радиоприемник погромче, и тогда песни, шансоны ворвутся в вашу жизнь. Где бы ни находились, в квартире, в машине, на работе, а может быть дома. «Москва слезам не верит» — это композиция, которая дальше звучит в эфире «Радио Шансон». В студии Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем вместе, потому что выходной — воскресенье.
1: Слова прощания, старенькие ты, мы все с тобой прекрасно понимаем.

0: встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
0: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
0: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

и Татьяна Куртукова, которую послушали на волне шансона, и Сергей Любавин, который к нам вот-вот присоединится, будут на «Разгуляе». 14 ноября на столичной лайф-арене пройдет всенародная танцплощадка. Присоединяйтесь, потому что ждут нас с вами замечательные танцы и яркие энергичные песни. Возрастное ограничение 12+. Ну а звучит на шансоне «Чужая любовь».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва, 103.0 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского 67.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
13: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
14: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Стас Михайлов тут на днях высказал сомнение, что хоть кто-то из артистов заранее знает, а станет ли новая песня настоящим хитом или нет. А все почему? А потому что, по мнению Стаса Михайлова, сие просто-напросто невозможно. Это такое таинство, которое происходит, а потом люди либо воспринимают это, либо не воспринимают. Вот и все. Секрет нехитрый, как понимаете. «Большая любовь» уже звучит в эфире «Шансона». «Стаканчики» чуть позже, и я по тебе поскучаю. Услышим.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Ruskomedia.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Какие глаза, а голос какой! Очень скоро, через несколько минут буквально в студии «Хорошего радио» Ольга Шатрова придет. Ваш покорный слуга Андрей Петров был в студии. Прощаюсь до следующих выходных. Не грустите, не печальтесь, слушайте шансон.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: Ворлд Шансон.
1: Полдень в столице с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. 50 деревьев упали в Москве вчера из-за ливней и сильного ветра. 11 из них на автомобиле. Об этом сообщили РИА Новости в департаменте природопользования. В центре города в Верхнем Сусальном переулке упало крупное дерево на пустую спортплощадку. Пострадавших нет, городские службы уже ликвидировали последствия. Москвичей призывают быть внимательными. Во время сильных дождей и ветра не следует находиться рядом с деревьями, не парковать под ними машины. Накануне ливни, грозы и порывистый ветер бушевали также в Петербурге. В некоторых районах выпала почти месячная норма осадков. В Подмосковье в математических классах в новом учебном году будут обучаться почти 80 тысяч детей. Охват проекта увеличат с 2 до 4 тысяч классов, сообщила в интервью ТАСС вице-губернатор Московской области Людмила Балатаева. Она отметила, что математические классы стали самым быстро растущим образовательным проектом Подмосковья. Еще 2 года назад их было всего 66. В этом году профильную математику для сдачи ЕГЭ в Подмосковье выбрали свыше 21 тысячи выпускников. Средний балл по этому предмету вырос. Рыбными в России по традиции считаются многие районы и регионы. Среди них Астраханская область, Карелия, Северо-Запад, Байкал, реки Енисей, Лена и Обь, а также Истринское и Клязьминское водохранилища. В Волге и дельте Волги обитают около 50 видов рыбы, включая сома, бронзового сазана, щуку и судака. Ладожское и Онежское озера славятся лососем, щукой и судаком, а в озере Байкал ловят хариуса, сига и байкальского омуля, заявили в Росрыболовстве. Там добавили, что в Оби добывают нельму, щуку и окуня, в Енисей рыболовы охотятся на тайменя и хариуса. В горных реках и озерах Кольского полуострова обитает атлантический лосось. Истринское и Клязьминское водохранилища подходят для спокойной рыбалки на щуку и окуня. В свою очередь, в Амуре водятся более 130 видов рыбы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +19. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант, дядя Паша, хоть и хмурился.

нашим. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел.

0: костюмах износил и по свадьбам три бояра потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три бояра потерял.
1: Жизнь в каждом звуке, в каждой ноте. Некоторые жизни умещаются и в 4 минуты, но так емко и так душевно. Здравствуйте, с вами с этого мгновения буду я, Ольга Шатрова. Вот сегодня по дороге на работу мне везде встречался зеленый свет светофора, а это значит, что наша встреча не случайна. Надеюсь, что и у вас настроение позитивное, несмотря на дожди за окном. И наша главная задача, так сказать, максимум сделать так, чтобы на душе было тепло и уютно.
0: Часто вспоминая о былом,

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: знаете.
1: А вы знаете, в большинстве традиций дождь в день свадьбы считается добрым знаком, который символизирует плодородие, богатство, очищение и начало новой жизни. А вот даже в Индии дождь на свадьбе считается тоже добрым знаком. Природа благоволит, и союз будет защищен от зла и невзгод. Всех поздравляем, кто в этот день соединяет свои сердца официально, и пусть никогда ваши сердца не познают, что такое гранитный камушек внутри. Музыки много. Шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

этой песни состоялась в рамках программы «Живая струна» на радио «Шансон» в далеком 2013 году. Горжусь, да-да. Есть еще вариант, кстати, убежать от суеты. Это обеспечить себе праздник, который состоится 14 ноября на Лайф-арене в Москве. Танцевальный фестиваль «Эх, разгуляй» гарантирует вам несколько часов любимых песен, энергичных танцев и отличное настроение. Давайте разгуляемся вместе с вами. Все подробности на радиошансон.ру 12.

Главное при сборах в отпуск взять в два раза меньше вещей и в два раза больше денег. Лето на радио «Шансон».

Имя Наталья переводится с латинского как «родная». А вы знаете, что исторически существовала и мужская форма Наталий? Но в России она не прижилась, тогда как в европейских странах, да, встречалась. Джоя станет далее главной героиней нашего эфира, эфира радио «Шансон», группа «Штар» уже звучит для вас. Но я хочу напомнить вам, что музыки много, а «Шансон» все-таки один.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги и еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: шансон.
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Обширный грозовой фронт с ураганным ветром оставил без электричества несколько десятков тысяч жителей Ленинградской и Новгородской областей. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, минувшей ночью без света остались более 42 тысяч жителей. Энергетики продолжают работу, задействованы 108 аварийных бригад. В свою очередь, губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что без света остались 14 тысяч жителей. К электричеству подключили уже более 7 тысяч человек. Ураганный ветер выдирал с корнем деревья, сносил рекламные конструкции и крыши домов, которые падали на линии электропередачи и обрывали провода. Стихия обрушилась и на Санкт-Петербург. Система водоотведения работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки. В Приморском районе выпала почти месячная норма осадков. В городе сохраняются локальные скопления воды. Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Он закрепляет более широкий круг компетенций медика, рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями. По словам Власова, новый стандарт отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи. Из Москвы запустили автобусный маршрут в Армению. Рейсы в Ереван будут отправляться каждый четверг с международного автовокзала «Красногвардейский». Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Лексутов. Купить билеты можно онлайн в мобильном приложении «Метро Москвы» в специальной вкладке «Междугородние автобусы». Всего со столичных автовокзалов доступны более 170 междугородних и международных маршрутов. Курс доллара на выходные, понедельник, 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11 рублей 30 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: на крыше съехала. Всего ей было мало.
1: В современном мире, где материальные блага играют значительную роль, фраза «С милым и рай в шалаше» что-то непонятное, но напоминает о важности внутренних ценностей в отношениях. Надо помнить, что истинное счастье строится на взаимопонимании, доверии, любви, а не на роскоши. О дружбе предлагаю поговорить далее и вспомнить тех, кто этот статус, увы, потерял. С вами Ольга Шатрова и Радио Шансон.
2: Наша жизнь — река,

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Путешествие по разным странам, каждый раз еще не туристические местечки, где можно почувствовать весь колорит. А вот у Анатолия Полотно и Феди Карманова получилось передать атмосферу цветной Азии песней. Душевности вам преподнесу песни далее от группы «Комбинация». В августе 25 года, это год назад, да, был опубликован часовой мастер-класс, посвященный записи вокала для этой песни. В нем подробно разбирались все этапы работы, от настройки микрофона и распевки до финальной полировки. Вот нам как раз финальную полировку и предстоит послушать прямо сейчас на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481/11.08.2015. 0+.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «За Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: Радио «Шансон».

0: Поженимся с тобой, давай поженимся. И я за всем, что раньше было, залежу.
1: Женитьба действительно считается очень ответственным шагом, ведь она не просто закрепляет отношения юридически, но и накладывает на обоих партнеров целый комплекс серьезных обязательств и задач. И это решение может разделить жизнь на «до» и «после». Так вот, пусть ваше «после» подтвердит, что это было правильным решением. Далее об испепеляющем Зайнаб Махаева на радио «Шансон».

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Бит».

Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: kp.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Ноябрь. Для Кати огонек – это символ разлуки, а для нас это праздник под названием «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон», но и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Крутукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепи, Холла, Владимир Ждамиров, Шаман и многие-многие другие любимейшие артисты. Вас ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Есть возрастное ограничение, учтите это, 12+.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробежки.

0: Радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что программа семейной ипотеки продолжает действовать в России на прежних условиях, включая сохранение льготной ставки в 6%. По словам депутатов, вокруг программы в последнее время было много обсуждений, поэтому людям важно понимать, что условия остаются стабильными. В качестве первоначального взноса, как и прежде, разрешается использовать средства материнского капитала. Порядок повторного оформления семейной ипотеки также регулируется действующими правилами без каких-либо изменений на текущий момент. Министерство труда и соцзащиты пока не видит необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня. По словам главы ведомства Антона Котякова, гибкое законодательство в нашей стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. Он напомнил, что порядок определения праздников и выходных дней, а также механизм переноса закреплены в Трудовом кодексе. На основе этих норм ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных. Согласно проекту производственного календаря на 2027 год, новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. Дарья Березовская, радио «Шансон».

открытой площадке в Лужниках в Москве. Это событие назвали даже народной премьерой, так как оно превратилось даже в импровизированный концерт. Да-да. «Роза чайная» уже на радио «Шансон» в исполнении Султана Лагучева.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй». «Эх-разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

каждого на работе есть такой коллега, который ушел в отпуск, а отдыхают остальные сотрудники. Лето на радио «Шансон».

разумеется, это разговор без слов. Но сегодня отмечается один неофициальный праздник под названием День нового разговора. Это повод завязать интересное знакомство, ну или просто открыть для себя новые темы для общения. Может, это повод поможет нам отвлечься от экранов телефонов и пообщаться лично и публично.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Радио «Шансон».
7: Магадан. Значит, опять домой.

0: как был, лишь виски посидели. Я такой же, как был, лишь виски посидели.
1: Музыки много, шансон один.

совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу «люблю».

Быть элегантной не значит бросаться в глаза, это значит врезаться в память. Юбка с красными карманами не только врезалась в память, но и подарила нам возможность еще раз услышать легендарного Михаила Круга. Плохая погода может стать стимулом для того, чтобы провести время дома, с пользой, с настольными играми, кулинарией, просмотром фильмов, ну или общением с близкими. Давайте послушаем, как у ребят из группы «Сентябрь» поет «Душа».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и...

также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутин.

лето для взрослых – это когда ты не только уставший, но еще и потный. Лето на радио «Шансон».

Хороший мальчик предсказуемый, со временем становится скучно с ним, а плохой мальчик, напротив, привлекает своей непредсказуемостью, авантюризмом и способностью дарить яркие, захватывающие эмоции. Подарить яркие эмоции призвана и программа «По заявкам только для вас» на радио «Шансон». Наш эфирный чат открыт на прием ваших добрых слов. Обращайтесь. Начнем сразу после новостей в следующем часе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что летом россияне могут законно уменьшить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно воспользоваться предусмотренными механизмами перерасчета. Прежде всего, это касается платы за отопление. Если в регионе действует система оплаты только в течение отопительного сезона, то с мая по сентябрь начисления за отопление производиться не должны. Такой порядок применяется более чем в 70% российских регионов. Еще одним основанием для экономии депутаты назвали ежегодный профилактическое отключение горячей воды. Если счетчика в квартире нет, управляющая компания обязана сделать перерасчет за 2 недели автоматически. Хранить и перевозить скоропортящиеся продукты лучше в термосумках, разделяя сырые и готовые товары. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, мясо, рыба, молочная продукция, колбасные изделия, готовые салаты должны храниться при температуре не выше плюс 4 градусов. При этом продукты должны быть герметично упакованы в раздельные пластиковые контейнеры или плотные пакеты. При дальнем путешествии на автомобиле лучше отказаться от многокомпонентных салатов с майонезом или сметаной, кондитерских изделий с кремом и фастфудом. Петербург официально признан самым популярным городом России для водных прогулок. Как пишет портал Business.FM Санкт-Петербург, интерес к круизам из северной столицы подскочил почти в 50 раз. Чаще всего путешественники выбирают туры до Москвы и поездки по Карелии. Тур продолжительностью 6 дней обойдется примерно в 60 тысяч рублей. Поездка в Старую Ладогу стоит в среднем 20 тысяч. Также путешественники теперь могут добраться на метеоре до Петергофа от Нового Причала, расположенного на Адмиралтейской набережной. Официальный курс доллара на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11,30. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве пасмурно, идет дождь, температура воздуха плюс 18 градусов, давление 740 миллиметров. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон», программа по вашим заявкам.
2: Студии Ольга одна, нам выходной с позитивом вещает. Поднимем бокалы, конечно, до дна. Мы ей позитив и добра пожелаем. Спасибо, Саша Газарев, за такие замечательные зарифмованные слова. И да, в студии Ольга Шатрова, а в эфире программа по заявкам только для вас. Ну и коль мы начали передавать приветы, то вот Саша Газарев передает привет всем любителям шансона. Он сейчас занят генеральнейшей уборкой квартиры и включил радио «Шансон» и совмещает 2 благих дела. Давайте сразу напомним наш контактный номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь через портал «Макс», через смски, ну а также есть на нашем официальном сайте специальная вкладка для передачи ваших весточек. Обращайтесь и туда. Ну и давайте к уже присланному все внимание обратим. Хочу поздравить любимого мужа Николая Болдырева с Днем Рыбака и всех причастных. Поставьте для него, пожалуйста, песенку. Это от Натальи сообщение. Супруга Сергея Исраилова и всех рыбаков Магадана и Магаданской области с праздником Днем Рыбака. Всем удачи, счастья, мирного неба над головой и уважения друг к другу. Это Тамара. Поздравляю своего любимого мужа Никитина Игоря с Днем Рыбака. И хочу сказать, что он лучший рыбак в мире. Поймал свою золотую рыбку. Меня. Люблю, ценю и обожаю тебя. Это жена Танюша Евграфова. Ну что ж, песня в тему уже звучит для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих.

0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
1: для вас. Сегодня отмечается день следования по течению. Призывает он немного замедлиться, отпустить контроль, сбросить груз повседневных забот и довериться течению жизни. Программа по заявкам на «Радио Шансон» как раз для удовольствия, без спешки. Так что обращайтесь. Плюс 7-909-953-103-0. Портал «Макс» работает для вас. СМС можно отправить. Ну или же обратиться к нам через официальный сайт radioshanson.ru. Итак, все внимание к вашим приветам. Желаю всем хорошего настроения, теплого лета, мир на земле. И хотелось бы услышать песню хорошую. Это «Любовь» из Владикавказа желает нам такое. Замечательно. Поставим вам песню красивую. Андрей Осипов из Североморска признается в любви к своей маме и призывает не ругаться с родными. Они у нас одни. Привет и поздравления с годовщиной знакомства моему любимому мужу Антонову Игорю. Спасибо тебе, родной, за твою ласку и заботу. Так, поздравляю с Днем Святых Петра и Павла для всех, кто родился в этот день, в середине лета. Желаем, чтобы дождь закончилась и вышло солнце. А также удачи, счастья и мира. Это Ирина Р. за подписью. Андрея Жданова с Днем Почты. Поздравляет жена Татьяна из Амурской области. Это город Благовещенск. Привет любимому мужу. Так, вот так вот и написано. Рыняков, я безумно тебя люблю и счастлива с тобой. Твоя Маринка. Дмитрий обратился к нам из Ленинской области, из города Рощино. Желание передать привет всем знакомым и всем родственникам.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

знаете, я даже благодарна этому дождливому дню, ведь вы рядышком на радио Шансон и присылаете свои добрые сообщения, и это всегда приятно. Плюс 7 909 955 103 и 0, обращайтесь. Сегодня официально отмечается День Надежды, День Рыбака, День Российской Почты, День Бортпроводника и День Фотографа. Всех причастных поздравляем. Ну а теперь надо поздравить именинников. Привет, а также поздравления с днем рождения, адресованы жениху Рубену в армию в Нижний Новгород. Имениннику сегодня аж 22 годика, увы, без подписи. Сегодня день рождения у той самой женщины, которая умеет одним взглядом навести порядок, одним словом успокоить и одним пирогом сделать день лучше. Да-да, мы про Елену Рычкову, нашу маму, бабушку, тещу и жену. Желаем, чтобы поводов для волнения было как можно меньше, а поводов для гордости как можно больше. Пусть все задуманное легко получается, а жизнь будет что потеряла приятными, полна мелочами. С праздником, ты лучше, а за подписью большая твоя семья. Большой привет Мукановым в поселок Удмуртия, у его сына сегодня, у Савелия Муканова, 14-летие, с днем рождения. Поздравляем, здоровья и всех благ маме Оле. Большой привет, удачи в жизни, желаний побольше, чтобы все они обязательно сбывались. Горд Можга, ну а за подписью Никитины. С днем рождения Елену Владимировну Маркарян, у нее сегодня день рождения. Ну а поздравляют бывшие ученики, конечно же, за благодарностью. Мы присоединяемся ко всем добрым словам, которые уже прозвучали в адрес именинников. Ну и я напомню, наш контактный номер +7 909 955 103 и 0. Пишите.

0: уходишь.
1: Только для вас.
2: Ну, рыбаков у нас оказалось больше, чем бортпроводников и работников почты, поэтому летят поздравления. Всех любителей рыбалки с днем рыбака. Всем удачи на воде, и не только мирного неба над головой, 7 футов под килем, а также меня любимого тоже с этим праздником. Это Сергей Лещенко. Сидим за столом, празднуем День рыбака. Всех с праздников. Это Таганрог и Санта-Металлург 2. Александр, Любовь, Юля, Дмитрий, Андрей и Алексей, вам привет. С днем рыбака поздравляю мою любимую рыбачку Настеньку. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо, что ты поймала меня. Я очень рада и счастлива, что мы вместе. Люблю тебя, мое сердечко. Это Валера из Твери. Поздравляем нашего папочку, мужа, рыбака Валерия Ивановича. Это город Бердск, Санта-Луговое. С его праздником. Позавчера поймал трофейную щуку на, ого, 11 килограмм 500 грамм. Желаем еще большего улова, и чтобы пожирнее все было клево. Всех причастных поздравляем тоже. Рыбачьте, несмотря ни на что. Это пожелание от Полины. Хочу поздравить своего супруга Сергея Дзы с днем рыбака и себя, рыбачка. Мы только приехали с рыбалочки. А также братьев Комаровых, Дмитрия и Василия. Они в Кустанае живут. Всем хорошего улова и удачи. Это от Елены. Ну и супругу Галину, дочку Настеньку и зятя Олега с приятным отдыхом на озере Малые Чертаны. Поздравляет супруг Макс из Томской области. Ну а программа по заявкам только для вас продолжается.

0: Москва.
1: Только для вас. И вновь приветы летят транзитом через радио «Шансон». Привет в село Теплотроицкое Нижегородской области. Бабушке Гале и дедушке Коле Устимовым желаем им хорошего отдыха и отличной погоды. Привет своей подруге Кате Прогудновой и Лилии Минельге. Вместе занимались конькобежным спортом на стадионе «Динамо» в Санкт-Петербурге. Желаю удачи, счастья, любви. Это Ольга Сертакова из Санкт-Петербурга. Ну и вдобавок было сказано, что это было самое лучшее время. Так, привет, любимые крестные Гали, ее мужу Игорю из Луганска. Спасибо, что вы есть. С любовью, Ставрополь. Прошу передать привет моему мужу Михаилу. Я его очень люблю. Желаю хорошей нам рабочей недели. А мы идем в отпуск. Вот это почти зависть. Это от жены Яны, город Ангарск. Следующий привет летит куда? Куда? Непонятно. Также великолепно в банке под стук дождя. Это Зинаида нам пишет. Плыть по течению. А еще завтра выходной. Пусть все в мире будут счастливы и любимы, независимо от погоды. Так, Казань на связи. Елена сейчас в больнице, за мужем ухаживает. Сейчас тихий час, с наушниками слушает радио «Шансон». Да делайте погромче.

Моя любимая мамуля, я очень-очень сильно тебя люблю. За подписью «Доча Аленка». Привет, любимой девушке Ольге. Все хорошо, несмотря на дождливую погоду. Это Олег из города Королев. От Галаева Вадима привет летит соседям по даче. Ренату, Диме, Анне, супруге Валюшке, сыну Мише. С днем рыбака, счастья, мира и добра. Зоя, я тебя люблю. Прости меня за короткую встречу в Красной Горке. Вот без подписи. Но автор указал номер телефона. Если вдруг Зоя обратится к нам, мы вам ее и передадим этот телефон. Привет своей любимой супруге Анна Бардаческая, ну и своим любимым детям, двум прекрасным девочкам Ангелине, Веронике и сыновьям Дмитрию, Даниилу и Михаилу. Ваш любимый папа и муж. Какой же вы богатый человек! Летит привет и Наталье в Мытище. Отличного вам настроения, сил все трудности преодолеть с легкостью. Соседа Петра Лямина, с днем ангела. Петро, ты самый классный, молодец, что зимой чистишь нам дороги. Соседи из деревни Исаково Воскресенского района. Привет Сергею Лаврову, очень люблю, он настоящий друг. Это Ольга Борисовна из Юков. Привет любимой жене, которая чистит рыбу. Это Сергей, он любит свою супругу. Привет супруге Наталье Казанцевой. Сидим, отмечаем день рыбака. Ну и привет всему Алтайскому краю. Ну и под занавес, а программа у нас, да, подходит к своему логическому завершению. Благо, что у нас есть еще вечерний выпуск для ваших приветов. Под занавес поздравления в адрес именинников. От лица родителей и учеников Натальи Владимировны Калинкину с днем рождения, здоровья и благ ей. Это Наталья Овчинникова. Прошу поздравить мою любимую внучку Анюту в день ее рождения. Ну, пожелать, конечно, исполнения желаний. Это дедушка Анатолий Захарович из города Колпино. Ну и заключительный привет летит в Рязань маме Гале, ведь она источник мудрости и нежности, и ее доченьке Лене, которая является радостью и вдохновением. Вместе вы большая гордость и счастье. Счастья вам! С вами Ольга Шатрова. Встретимся в следующем часе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Новые правила продажи туров заработают в России с сентября. По информации РИА Новости, осенью вступает в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта. Помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туроператор или турагент будет обязан подробно разъяснить клиенту правила въезда, местные обычаи и потенциальные опасности в стране пребывания. Таким образом, процедура реализации внутренних и выездных туров изменится в сторону повышения информационной прозрачности. Договоры станут более детализированными, а агенты будут обязаны более тщательно фиксировать все нюансы путешествия, чтобы минимизировать риски последующих претензий. Доля отказов банков в выдаче потребительских кредитов в июне выросла впервые с января и достигла 73%. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, это связано с ужесточением регулирования потреб кредитования со стороны Центробанка и высокой кредитной нагрузкой населения. В этих условиях банки стали тщательнее оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков, чтобы снизить риски невозврата и не допустить ухудшения качества своих кредитных портфелей. Накануне в Центральной России выпала месячная норма осадков. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров, на Балчуге 15, Бутово 23% от нормы месяца. Самым переувлажненным оказался юг Подмосковья, где в осадке меры попало до 41 миллиметра, уточнил синоптик. Из-за непогоды в московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 9 утра понедельника, а по области до 9 вечера. По информации ТАСС, в субботу ливни и сильный ветер спровоцировали падение 50 деревьев. Дожди сохранятся в Москве и на следующей неделе. Доллар на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11,30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Любовь – это единственная жизнь, что делает человека сильнее, женщину красивее, мужчину добрее, душу легче, а жизнь прекраснее. Дарите друг другу внимание без повода. Танцевальное настроение нам готовы подарить все участники группы «Виа Волга Волга». Я же хочу вас пригласить провести ноябрьский вечер 14 ноября кругу любимых песен, ну и друзей, которые знают толк в шансоне по-русски. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, ну и потанцевать, конечно, с любимыми артистами. Все подробности на радиошансон.ру. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

пишется и посылается как своего рода подарок. Жаль, что в нынешнее время редко преподносят такого рода презенты. Перенесемся в далекий 90-й год. Именно тогда Игорь Тальков написал социальную рок-балладу, вдохновившись судьбой реального исторического лица Филиппа Кузьмича Миронова. И вот в 2016 году песню «Бывший подъясаул» исполнил Олег Газманов, Денис Майданов, Александр Маршал, Сергей Трофимов. Давайте послушаем знаменитый совместный вариант с участием звезд российской эстрады.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

как жаль, что любовь — это лабиринты, а не пространство без сложностей. Ну а продолжит эфир «Признание» Тамара Кутидзе. В минувшую пятницу она стала гостем студии прямого эфира «Радио Шансон». Если вы были свидетелем концерта в живой струне, но хочется пересмотреть, то совсем скоро запись появится на сайте radioshanson.ru, в официальной группе ВКонтакте и Одноклассниках. Ну а пока только любовь на «Радио Шансон».

0: только любовь.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Ах, мне бы догадаться.

Пять вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. С 1 сентября специалисты скорой помощи будут работать по новому профессиональному стандарту. Как рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, стандарт отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача. По словам Власова, работник скорой помощи в условиях ЧС должен не только оказать экстренную помощь и отправить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшие действия, а также следовать актуальным клиническим рекомендациям. Самые бюджетные варианты размещения на морских курортах России находятся в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске. По данным туроператоров, на которых ссылается РИА Новости, стоимость размещения двоих взрослых с ребенком в гостевом доме в Туапсинском районе начинается от 13 тысяч рублей на 7 дней, на Азовском побережье Краснодарского края от 16 тысяч, а в Новороссийске от 24,5 тысяч. При этом бюджетное проживание по системе «Все включено» можно найти и в Анапе. Стоимость такого недельного отдыха начинается от 88 тысяч рублей на семью из трех человек. Международная федерация футбола после завершения нынешнего чемпионата мира может рассмотреть возможность увеличения числа участников турнира до 64 команд. Как сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино, весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка. Текущий чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится с участием 48 команд и завершится 19 июля. Накануне определились все полуфиналисты Мундиаля. Как сообщает Матч ТВ, Франция сыграет против Испании, Англия против Аргентины. Доллар на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11,30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все.

Это было вчера. Вот и все. Это было вчера.

Прошлое — это то, что мы не можем изменить, да нам этого и не нужно, поверьте. Живите настоящим и, оглядываясь назад, только улыбайтесь и любите все, что с вами происходило в прошлом. Песня из золотой коллекции «Радио Шансон» открыла новый час в нашем эфире. А что нас ждет далее? Да только лучше. Предадимся фантазиям вместе со Стасом Михайловым, узнаем про вещи и способности судьбы от Александра Розенбаума и узнаем о чувствах ребят из группы «На-на» в студии Ольга Шатрова. На радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Судьба, проказница, шалунья определила так сама всем глупым, счастье от безумия, всем умным, горе от ума. Кстати, я без способности гадалки могу вам предсказать, что если вы сделаете выбор провести свой отпуск с пользой для души и тела, то получите колоссальное удовольствие. Фестиваль «Бархатный шансон» пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Анатолий Полотно, Федя Карманов и многие другие любимые артисты. Подробности на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Тенет Т8 – это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Тенет Т8 – для новых моментов. От 2 миллионов 705 тысяч рублей. Подробности в Тенет Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям» в рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене. От 130 тысяч рублей за квадратный метр». Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

утра и живет по особым законам суета городского двора.

от самых чугунных ворот начинается добрососедство. В этом

мгновение соединило сердца двух незнакомцев, но и фотография может изменить жизнь затором. Сегодня отмечается День фотографа. Неофициальный, но очень популярный международный праздник. Ну, что хочется пожелать тем, кто видит жизнь через объектив? Чтобы каждый кадр был ярким, четким и запоминающимся. Ну, а вдохновение никогда не покидало. Пусть фотографии всегда вызывают восхищение и радость. Философское настроение нам далее преподнесет Люба Успенская песней, которая является визитной ее карточкой. Музыки много. Шансон один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Отныне сетями обаяния будет окутывать вас Маргарита Виноградова. Она уже в студии радио «Шансон» и готова поделиться своим настроением и позитивом. Я же вынуждена раскланяться. Уйду я красиво под ритмы песни Аллы Рид и Алексея Петрухина. С вами была Ольга Шатрова. Пока!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России запустят маркировку частных клиник и магазинов. Это поможет клиенту избежать похода в серую медорганизацию или торговую точку, заявил представитель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Пациенты смогут сканировать QR-код на входе в здание и проверять лицензию в системе маркировки. Речь идет о публичном цифровом профиле, который позволяет проверить добросовестность учреждения. В Москве идет пилот проекта примерно на 40 точках. Раздражение от работы может быть признаком выгорания, которое возникает из-за хронического рабочего стресса. Как рассказала кандидат экономических наук Екатерина Каталина, часто причиной такого состояния становится усталость, переработки, хаос в задачах и ощущение потери контроля над рабочим процессом. Именно поэтому человек может продолжать любить профессию в целом, но злиться на конкретную работу. По словам эксперта, еще одной причиной становится отсутствие полноценного восстановления, когда человек продолжает следить за рабочим чатами и думать о задачах вне рабочего времени. Самыми популярными у российских автопутешественников этим летом стали маршруты на Байкал, в Горный Алтай, а также из Санкт-Петербурга в Москву. Среди новых направлений – регионы Русского Севера и Северного Кавказа. Как рассказал президент Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев, число туристов, путешествующих на автомобильном и мототранспорте, вырастет до 50 миллионов к 2035 году. Текущий показатель составляет 24 миллиона. Музеи-заповедники Петергоф объявили о возвращении авторских экскурсий. Как сообщили в пресс-службе музея, петербуржцы и гости города смогут увидеть знаменитый дворец-коттедж и попадут на закрытую для обычных туристов территорию Нижней дачи Николая II. Экскурсии проходят в сопровождении хранителя музея, который раскрывает тайны личной жизни сразу 3 российских императоров. Экскурсионная группа рассчитана всего на 6 человек. Доллар на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87.67. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Обязательно клюнет. Это Анатолий Полотно, Федя Карманов, рыбацкие байки. А сегодня 12 июля, профессиональный праздник рыбаков, работников рыбной отрасли и любителей рыбалки. Мы от всей души поздравляем всех причастных. Знаем и понимаем, как вы любите рыбалку, и для некоторых это обязательная терапия. А также терапевтически положительно всегда влияет хорошая музыка и отличная компания. Все это есть здесь, на радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Доброго вечера вам.

0: эфира отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от счастливой каюты. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Есть множество песен, но самые чувственные и теплые про наших мам. Михаил Шуфутинский, его неповторимый тембр делает эту песню особенно проникновенной. А мы продолжаем музыкальное путешествие на радио «Шансон». Предлагаю добавить динамики, ритма и, конечно, отличного настроения. Ну, без него никуда. Кайметов, «Вспомни меня». Прямо сейчас слушаем, наслаждаемся. Ведь музыки много, а шансон всегда один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

что ж, сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно навечно.

Иван Кучин, «Две смородинки», а в этот приятный вечер воскресенья на радио «Шансон» работают мобильные выходные. В 21.00 по московскому времени будет целый неповторимый час ваших приветов и поздравлений. А прямо сейчас с удовольствием зачитаю письма, которые прилетели на наш портал. Поздравляю Лишуна Владимира Ивановича с днем рождения. Дорогой наш человек, светлый, добрый, прекрасный, спасибо, что вы есть. Здоровья, хорошего, вкусного лета на даче. Обнимаем и любим вас. Пожалуйста, берегите себя. Привет из Няндамы. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого рыбака Александра Кошельникова с праздником. От жены Людмилы это сообщение. Крым, Симферополь. Передаю привет мужу Олегу. Люблю тебя. Всем мира и добра от Анастасии. А прямо сейчас послушаем «Сердце на костре».

Песни, которые никогда не стареют, остаются навсегда в нашем ДНК. Это группа «Кино», «Кукушка». А я с приятной, полезной новостью. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольфбелег». И для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Григорьев, Алексей Брянцев, Султан Лагучев, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Куренков, Анатолий Полотно, Федя Карманов и другие артисты. Давайте отправимся в приключения вместе. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. А на чем

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Госдуме заявили, что в случае болезни, если человек не может работать, то врач вправе продлевать листок нетрудоспособности до 10 месяцев. Как рассказал председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов, на протяжении всего этого времени сотрудник получает пособие по временной нетрудоспособности, а сама длительность больничного контролируется врачом и врачебной комиссией. Парламентарий добавил, что пособие за полный месяц болезни не может быть ниже МРОТ 27 тысяч рублей. Международный олимпийский комитет будет помогать российским спортсменам в решении вопросов с визами, которые нужны для участия в международных соревнованиях. Представители комитета добавили, что хотя решение о выдаче виз остается суверенной ответственностью отдельных стран, МОК поддерживает усилия по содействию участия спортсменов в международном спорте, где это возможно. Я напомню, 7 июля МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал убрать все ограничения в отношении российских спортсменов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11.30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Композиция, которая заряжена на удачу и вдохновение Дениса Майданова «Бесконечная молодость». А что такое молодость? Это то, что не зависит от цифр в паспорте. Это желание жить, желание узнавать новое, знакомиться с новыми людьми. И, конечно, больше движения, влюбленности в то, что вас окружает. Меня зовут Рита Виноградова. Пусть всегда будут силы и желания.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Всех вас.
1: Александр Маршал с ностальгической песней «Наш класс». Как много периодов в нашей жизни. Разные люди, кто-то становится близкий, родной. А потом мы переезжаем, заканчиваем учебное заведение и видим друг друга только на фото. Вот такой философский грустный момент. Пусть будет больше встреч, меньше расставаний. Сейчас, кстати, есть телефоны, и можно написать и позвонить. А прямо сейчас Виктор Королев на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную доп-выгоду 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на «Хавейл» и «Чанган» в «Диалог Авто». Горьковское шоссе, 47, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
2: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
2: Музыки много, шансон один.

0: люблю.
1: Ох, романтика, чувство, любовь, ну все, как нам нравится. Вечер воскресенья проводим вместе здесь, на волне радио «Шансон». Ирина Круг с музыкальной историей под названием «Матерая любовь». Хочу с вами поделиться новостью, что во многих городах нашей страны этим летом все чаще стали проводить танцевальные вечера прямо в парках. Причем приходят не только те, кто умеет танцевать, а приходят те, кому хочется пообщаться, услышать живую музыку, хотя бы на один вечер забыть про дедлайн и телефон. И считаю, что это очень хорошая привычка иногда разрешать себе жить без суеты, просто наслаждаться моментом. Меня зовут Рита Виноградова, я предлагаю наслаждаться моментом прямо сейчас. Стас Михайлов, «Все для тебя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами.

0: шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать, совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха,

А как радостно на душе, когда слышишь знакомые мотивы от легенды шансона «Михаил Круг». Одна из самых сердечно-переживательных песен под названием «Исповедь». А радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья, конечно же, на легендарный праздник — всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайв-арене. На сцену выйдут легенды радио «Шансона», также новые звезды душевного жанра: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова и многие другие. Вас ждет супер позитивное настроение, энергичные танцы, возрастное ограничение 12+.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

0: Шансон.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что летом россияне могут законно уменьшить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно воспользоваться предусмотренными механизмами перерасчета. Прежде всего, это касается платы за отопление. Если в регионе действует система оплаты только в течение отопительного сезона, то с мая по сентябрь начисления за отопление производиться не должны. Такой порядок применяется более чем в 70% российских регионов. Еще одним основанием для экономии депутаты назвали ежегодные профилактические отключения горячей воды. Если счетчиков в квартире нет, управляющая компания обязана сделать перерасчет за 2 недели автоматически. Большинство россиян мечтают жить в просторных квартирах или загородных домах, однако при выборе жилья чаще отдают предпочтение городской недвижимости из-за удобства, инфраструктуры и транспортной доступности. Как сообщают «Известия», ссылаясь на опрос, россияне по-прежнему романтизируют загородную жизнь, однако при принятии реального решения на первый план выходят практические факторы. Каждый пятый участник исследования мечтает о сочетании двух форматов – небольшой квартиры в городе для повседневной жизни и второго жилья за городом для отдыха. Накануне в Центральной России выпала месячная норма осадков. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, самым переувлажненным оказался юг Подмосковья, где в осадкомеры попало до 41 миллиметра осадков. Из-за непогоды в московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 9 утра понедельника, а по области до 9 вечера. По информации ТАСС, дожди сохранятся в Москве и на следующей неделе. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве пасмурно, местами идет дождь, температура воздуха +19 градусов, давление 738 миллиметров. Доллар на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Григорьев в этот дождливый июльский вечер с песней играет Дасен и «Чай со слоном», и пусть весь мир подождет, и пусть действительно весь мир подождет, пока нам хорошо. Меня зовут Рита Виноградова. Не знаю, как вы, но мне очень нравится дождь летом, это вот свежесть, и как хорошо дышится, и думается приятно. Я желаю вам уютного вечера, в теплой компании, пусть погода добавит только... хорошие эмоции. Далее Александр Новиков с песней «Открытка» специально для вас.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает

0: На «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября. Время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровай», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Сергей Любавин, песня «Чужая любовь». А есть люди, которые немного грустят по воскресеньям, а есть те, кто считает воскресный вечер самым уютным временем недели. Где бы вы ни находились, дома, на даче, в дороге, на работе, очень хочется, чтобы у вас все было хорошо. И настроение, и состояние, и давление. Рита Виноградова у микрофона здесь на радио «Шансон». Предлагаю добавить музыкальное сопровождение.

Михаил Бублик с песней «Ветрено». Попутного теплого ветра всем и каждому, кто на волне радио «Шансон». А самые счастливые воспоминания чаще связывают не с дорогими покупками, а с совместными впечатлениями, поездками, душевными разговорами, семейными ужинами, ну и, конечно, любимыми песнями здесь на радио «Шансон».

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титан».

песни Олега Митяева как бальзам, какие прекрасные слова в каждой его композиции. А если мы посмотрим вперед, буквально пару музыкальных шагов, и окажемся в море комплиментов, поздравлений, сообщений, которые можно отправить на наш портал. Поэтому присоединяйтесь, не упускайте возможность порадовать любимых, родных и близких. А прямо сейчас дуэт Николая Баскова и Любови Успенской «Большая любовь», которую мы всем вам желаем.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Вас

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: люблю тебя.
1: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
2: Для лиц старше 18 лет.

Отличный вечер лучше сопроводить теплыми и добрыми словами для близких и родных. Спешу поскорее открыть час приветов. Наш номер +7 909 955 103.0. Портал Макс. Обычное смс. Пишите, пожалуйста. Я уже ловлю ваши сообщения, ваши письма. И с любовью и радостью хочу их скорее зачитать. Хочу поздравить нашу дочь Волощук Софью с днем рождения. Именно в этот день моя жизнь обрела истинное счастье. Ты превратила меня в самого богатого человека на земле, подарив возможность быть твоей мамой. Желаю всегда оставаться такой же лучезарной, искренней. Пусть твоя доброта возвращается к тебе 100 крат. Твои мама, папа, муж, братья, тетя, бабушка и друзья. Передаю привет своему любимому мужу Федякину Сергею. Мы хорошо отдохнули в Египте и хотим еще. Все-таки не зря говорят, что Египет – это сказка. Наталья написала из Самары. А прямо сейчас послушаем Екатерину Голицыну. Ну, еще есть одно сообщение. Привет любимой дочке. Моя Катюша, папа всегда рядом. Я люблю тебя, моя мелкая. Ты сильная, ты лучшая. Папа Дима. Еще одно сообщение. Поздравьте Андрюшу с рождением его семьи. Он долго этого ждал. Андрей, Людмила, счастья, большой любви и, главное, здоровья. Здоровья. Мы рады за тебя. Туапсе и я. Слушаем песню «Бессовестно счастливая».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

В этот мечтательный дождливый вечер вы здесь на волне радио Шансона, и мы прямо сейчас передаем привет и поздравления, поэтому пишите, успевайте. Плюс 7 909 955 103 и 0, портал Макс, обычный СМС. А я люблю свою супругу Шарову Елену из Балахны, написал супруг Влад. Мы очень любим вот такие сообщения, признания. Ух, пишет Артемий Андреев: поздравляем Наталью с днем рождения, пусть здоровье будет крепким, счастье безграничным, а успех постоянным спутником от родных и близких. Поздравляем Верочку Сичковскую с днем рождения. Отмечаем в Петровском со всеми ее друзьями. Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения. Обнимаем, целуем, семья Николаевых, Рачевских, Сигорских. Мамина старшая сестра, моя тетя Мясникова Мария Пантелеевна, с днем рождения, 88 лет. Город Мариинск, Кемерская область, Кузбасс, всегда твои, Света и Сергей. Мы, конечно, присоединяемся к поздравлениям и желаем долголетия, здоровья и всегда хорошего настроения.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый «Джили EX5 EMI» двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный «Джили EX5 EMI» с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в «Джили Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

Олег Савкин. Осталось совсем чуть-чуть, и мы муж и жена. Люблю тебя сильно, твой Ольчик. Мария Сильнова из Санкт-Петербурга. Большой привет. Хочу ее поздравить с началом отпуска и желаю полноценного отдыха, написала Светлана. Огромный привет Ольге Деревянко из Нальчика. Подруга детства. Люблю тебя, очень скучаю. Скоро приеду. Вот женю сынулю и к вам в гости. Натуля, город Березовский, Свердловская область. Добрый вечер, Шансон. Поздравьте всех друзей с Днем Рыбака в Донецке. Мы завтра едем на рыбалку. Пусть всем повезет, написала нам Ольга. С Днем Московского транспорта. Кстати, этот праздник был вчера, но мы присоединяемся. Поздравляем все экипажи водителей, автобусов, трамваев, машинистов, метро, электропоездов всего Московского центрального диаметра. А также с Днем Рыбы и Днем Российской почты, написали Света и Сергей. Спасибо большое. Пишите сообщения. Мы продолжим буквально совсем скоро.

костре. Поздравляем Веру Дантонову с днем рождения. Обнимаем, целуем Арсений, Ксения и бабуля Оля. Добрый вечер, радио Шансон. Хочу передать привет папе Андрею, маме Марине и брату Димочке. Передайте привет моей маме Валентине. Она очень любит ваше радио, всегда его слушает. Валентине огромный привет от радио Шансон. Пишет вам Леночка. Хочу передать большой привет Наталье из Долгорукова, Марии Сильновой из Питера. Желаю всем здоровья, любви и позитива. И вам, Лена, тоже ответный привет позитивный. Радио Шансон, добрый вечер. Поздравьте мою супругу Расолову Лидию Петровну с праздником. Здоровья, счастья, любви и радости в жизни. Ваш постоянный слушатель Игорь Алексеевич Расолов из города Курска. Всем, кто на волне, желаю отличного завершения воскресенья. И напоминаю, что если вы прямо сейчас возьмете телефон, напишите сообщение на номер плюс 7 909 955 103 0, я успею его зачитать в прямом эфире.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

А как же приятно получать комплименты и признания, если это в прямом эфире на всю страну. Такая возможность есть на радио «Шансон» каждый день в 15.00 и в 21.00 по столичному времени. Итак, поздравляю своего сыночка с началом отпуска. Желаю счастья, здоровья и хорошего отдыха родителей и его дети. Передайте привет в город Крым, город Ялта, семье Гасан, доченькам Ариане и Аурелии, жене Вероники. Я их очень люблю. Все будет хорошо. Здравствуйте, поздравьте моего папу Виталия с днем рождения. Пожелайте ему всего наилучшего. Подписался сын Арсений. Большой привет летит из Можайска. Прошу передать привет моей сестренке Татьяне Киртоаке. Танюшка, привет тебе. Счастья, любви, хорошей погоды и всех благ. Твоя сестренка Ольга. Еще одно сообщение от всей души. Хочу поздравить выпускников факультета промышленного рыболовства Калининградского технического института 1981 года от Камчатки до Калининграда. С праздником! Желаю всем однокашникам океан здоровья, море благополучия, оптимизма! Подписался Александр Глызин из Калининграда. Передаю привет моему любимому мужу Диме. Я тебя очень сильно люблю. Сижу и радуюсь от того, как мы уютно сидим в нашем саду, о котором мы мечтали. А мечты сбываются. Мечты сбываются всегда, поэтому мечтайте, дорогие радиослушатели. И следующая песня от Леонида Агутина про ту самую дождливую погоду, которая сейчас в столице.

А мы завершаем час приветов. Поздравьте, пожалуйста, Скуридину Ирину Валентинову с днем рождения, счастья, здоровья и любви. Передайте привет моей любимой семье Сахнюк, мирного неба и всех благ. С любовью, ваша Маша. Передаю привет своему любимому мужчине Василию. Люблю тебя безумно и скучаю. Сейчас посмотрим, еще одно сообщение прилетело. Поздравляю Сергея Николаева. С началом отпуска подписалась Верочка, я желаю всем хорошего вечера и всего самого-самого лучшего, дорогие радиослушатели.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
1: Радио «Шансон».

Вика с песней «Последний рассвет» про настоящую любовь, которая приходит неожиданно и зажигает в нас настоящий свет и сияние. Проходит совсем немного времени, но ты уже не знаешь и не понимаешь, ну как ты жил без этого человека? Пусть каждый, кто встретил любовь, будет ее беречь, поддерживать этот огонь. А если нет, то все, впереди.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: лишь только старый чемоданчик.
1: Александр Розенбаум в эфире радио «Шансон» с песней «Чемоданчик». А если вы еще не приобрели билеты на одно из самых лучших концертов в этом году, то напоминаю, что у всех поклонников «Шансона по-русски» есть возможность попасть на легендарный праздник, где стираются границы между сценой и залом. И радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в «Лайф-арене». Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. И выступят ваши любимые артисты. Возрастное ограничение 12+. А прямо сейчас Михаил Шуфутинский.

0: Знакомая и незнакомая Москва. Как бывшая жена, случайная и запланированная встреча. И от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху. И привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на Декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
3: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

слушаем любимого, дорогого Михаила Круга на радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Уютный вечер воскресенья поддержим соответствующей музыкой. Песни для души, для любви и гармонии. Лесоповал. Я куплю тебе дом.

Такая сердечная песня от группы «Воровайки» «Не для меня». Сегодня воскресенье, 12 июля. Этот вечер мы завершаем вместе. И пусть следующая неделя принесет вам много везения, самых приятных неожиданностей, каких-то сюрпризов. И все получается. Меня зовут Рит Виноградова. Была рада нашей приятной компании сегодня. Хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
3: Не оферта.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Радио «Шансон».
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: ведь я же еду не туда.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекомендатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Тенет Т8 – это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Тенет Т8 – для новых моментов. От 2 миллионов 705 тысяч рублей. Подробности в Тенет Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную топ-выгоду 100 тысяч рублей. Успейте со своей выгодой на «Хавейл» и «Чанган» в «Диалог Авто». Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
2: Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

Ну тот Ванинский порт и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт, холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт, холодные мрачные трюмы, от качки страдали зыка.

столица Колымского края. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края.

Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь.

по лагерю бродит цинга, и люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма!

Вот и все, за спиной сентября половина. Черный кречет упал с перебитым крылом. Первый выстрел и мне

ищешь ты, где кончается время. И беспечная вечность продолжает свой путь. Я расстанусь с тобой, прошепчу твое имя. И прошу, если можешь, все прости.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

темные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: шансон. Темная ночка на радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

кто ж молодняк, удачно скрыться и не вздумайте за мной. Слышу, залаяли родственнички близкие. Вот и пришел, волки, момент истины.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.